0: «Ему расти, мне умоляться». Это не просто слова Иоанна Крестителя, а универсальный принцип для всех христиан. Две природы есть в нас – человеческая и Христова. Какой из них мы отдадим предпочтение? Та, что человеческая, ищет блага и значимости себе. Та, что Христова, стремится дать Духу Христову наполнить нашу жизнь. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Помазание и сила Божия в нашей жизни действуют прямо пропорционально нашему доверию Господу и следованию за Ним. Что значит позволить Христу расти в нас? Каковы признаки возрастающего христианина? Об этом нужно больше размышлять, молясь в Духе Святом и со Священным Писанием. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

взявшись за руки, мы шли по садам. Ярче солнца края его рис. Мне казалось, что я первый

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 28 июня, и наша тема сегодня – «Бог инвестировал в нас». Бог инвестировал в нас. Апостол Павел пишет об этом во втором послании Коринфянам 4:7. Он пишет о Святом Духе. «Сокровище сие мы носим». Речь о Духе Святом. «Мы носим сие сокровище в глиняных сосудах». Слово «сокровище» — греческое слово «тесарос». Это слово описывает сокровище настолько дорогостоящее, что вы не можете его оценить. Оно великолепно. Сколько бы вы ни считали, вы не сможете определить ценность этого сокровища. Огромное-огромное сокровище. И вот это слово использовал Павел для описания вклада Духа Святого в нас. Он говорит о том, что это сокровище внутри нас. Это сокровище Святой Дух. Он в нас, и Он сокровище. И неважно, как долго вы исследуете Его, как долго пытаетесь понять, вы не сможете оценить или до конца понять, насколько великолепен Дух Святой и насколько огромно это прекрасное сокровище, которое Бог поместил в нас. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Не сомневайся в Божьей любви. Бог любит тебя каждый день. Радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим о том, может ли Бог поступиться истиной, уступить немощному человеку в его упорстве. Возможен ли компромисс со стороны Бога? Как видно из этой истории с золотым тельцом, диалога не будет. Будет братоубийственная война, передел власти. «Кто Господен ко мне?» — сказал Моисей. «Господи, останови это безумие! Не гневайся на нас! Мы люди слабые, лукавые, к тому же еще и упрямые, не собираемся уступать. Но ты-то хоть снизойди к нам, ты-то хоть уступи, поступись своими понятиями, то есть, получается, истиною, поступись». Бред, полный бред. Никогда не думал, что понятия так много значат, что без них никак. Я знаю, что Бог все может. Но есть одно, что написано в Писании, Бог себя отречься не может. Я знаю, что написано в Писании, не может нарушиться Писание. А если кто нарушит даже одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Евангелие Матфея, 5 глава, 19 стих. А если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом городе. Представляете? Господи, никогда не думал, что это такой великий грех, за который ты лишаешь человека вечной жизни. Позвольте, еще одна, возможно, последняя попытка выйти из ситуации без поражения. Милосердие. Божье милосердие. Да, мы сделали чужого Бога, золотого тельца, привязались к Нему. Неужели Господь не снизойдет? Ведь всегда

0: ним и не слушай его. И да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом рука всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Книга Второзакония, 13 глава, с 6 по 10 стихи. «У вас будут лжеучители, которые введут в пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Второе послание Петра, 2 глава, 1 стих. «Вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа», писал Иуда в своей главе в 4 стихе. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

нашел ту самую песню, которая вот она, прямо в сердце.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 июня. У Бога нет ограничений. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Книга Иова 33:14. Каждый раз нам необходимо слышать указания от Бога по самым разным поводам. Но бывают критические ситуации, когда нам важно быть уверенными, что мы действительно слышим Его. Бог хочет говорить с нами, но мы не должны ограничивать Его в своем мышлении. Мы не должны убеждать себя: «Я позволю Богу говорить со мной через Писание, но не через сны». Или «Пусть Бог говорит со мной через пастора, но не через моих друзей». Как я уже отмечала, у Бога множество способов, которыми Он может обратиться к нам. Но какой бы способ Он ни избрал, мы можем рассчитывать на то, что Он исполнит свое обещание и направит наши пути. Не всегда легко определить, действительно ли мы слышим голос Бога, или это наши собственные мысли и эмоции. Некоторым людям требуется много лет, чтобы научиться слышать Бога. Мне кажется, причина в том, что у нас нет подобного учения о том, как Бог общается со своим народом. Бог хочет, чтобы мы знали. Он всегда готов вести нас и заботиться о нас, как добрый пастух, который печется о своих овцах. Бог обращается к нам различными способами. Позвольте Ему говорить с вами сегодня и вести вас тем способом, который Он изберет. Когда-то давно Бог говорил с пророком через ослицу. Поэтому научитесь мыслить шире и не ограничивайте Бога. Божье слово на сегодня. Мыслите масштабнее и не ограничивайте Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Служение Слова Благодати представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Может ли молодая женщина обличить женщину более взрослую по годам в ропоте, от которого страдают все окружающие?
3: Вопрос обличения очень важный вопрос, потому что он занимает значительное место в христианской жизни. Поэтому каждому христианину нужно хорошо понимать его и хорошо усвоить, научиться правильно обличать. Священное Писание в нескольких местах освещает эту тему, говорит о ней. И мы посмотрим сегодня на два основных таких текста. Первый мы находим в послании к Галатам в 6 главе. В первом стихе, 1, 2, 3 стихи, они проливают свет на общий подход к обличению. Здесь сказано следующее. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Здесь сказано, во-первых, что обличать могут, обличать повелевается здесь людям, которые духовные. Духовные – это не какой-то особый статус, что человек уже в христианстве долгое время, или же он относит себя к духовным, потому что он интересуется духовными вопросами. Духовные в контексте – это имеющие плод Духа. То есть те, кто имеет любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – вот эти люди могут правильно обличать. Если у человека нет кротости, терпения и воздержания, то он, конечно же, не сможет быть эффективным в обличении. Более того, если у него нет любви. В первом послании к Тимофею, в первой главе сказано, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Кстати, в вопросе, который прозвучал, есть очень интересная деталь. Нужно обличить кого-то, потому что от ее ропота устали многие. Вот здесь возникает вопрос, в чем же цель? Есть ли здесь искренняя любовь к согрешающему? Является ли он или она в данном случае главной причиной или главной заботой? Или же мы просто хотим избавиться от неудобств определенных и поэтому включаем обличение как инструмент, который помогает нам достичь этой цели? Чаще всего в таком случае цель не будет достигнута. Чаще всего очертится грань, которая поставит двух людей по разные стороны баррикады, и будет война, может быть, яркая, может быть, тлеющая, долго существующая. Вот почему Писание очень ясно говорит, первое, вы духовные. Второе, здесь сказано, обличайте такого в духе кротости. Дух кротости – чрезвычайно важное условие для обличения. Дух кротости предполагает скромное мнение о себе. Дух кротости исключает дух осуждения, дух критицизма. Он подходит к недостатку другого с пониманием того, что этот человек страдает от этого. И я хочу с Божьей помощью помочь ему избавиться. Я сам-то не намного лучше его. Может быть, в этой сфере Господь дал мне победу, но есть другие сферы. Или есть ситуации, в которых я при большей нагрузке делаю примерно то же самое. Вот это дух кротости. Дух кротости – это дух мягкости, это дух зависимости от Господа, это дух смирения. Вот почему здесь очень важно. Здесь сказано, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Это первая часть, общее такое правило, которое касается всех обличений в общем. В первом послании к Тимофею в 5 главе мы читаем более конкретное объяснение, касающееся того, как обличать старших. Здесь сказано следующее. Старца не укоряй. Что значит не укоряй? Не осуждай. Не подходи к нему свысока. Не подходи к нему в духе осуждений. Но увещевай как отца. Оказывается, отца тоже можно увещевать. Но как это делать? Это делать с уважением. Делать с пониманием того, что этот человек больше тебя прожил. Это с пониманием того, что у нас есть общее отношение, почтение к старшим. Писание, во всяком случае, предполагает этого, чтобы вдобавок вот к тому, что мы прочитали в послании к Галатам, где есть общее представление о кротости, необходимое смирение, необходимом преобличении, то здесь добавляется еще один очень важный элемент. Элемент общего уважения к людям, которые старше тебя. И дальше стариц как матерей, молодых как сестер со всякой чистотой. То есть здесь предполагается общая заинтересованность, общее смирение, общее уважение к человеку, которого ты обличаешь. И если вы будете это делать так, то вы, конечно же, можете и даже должны это делать. Таким образом, вы будете помогать друг другу, вы будете помогать людям вокруг вас, будь они старше вас или младше вас. Самое главное, чтобы в нашем сердце было искреннее желание помочь этому человеку быть больше похожим на Христа.
4: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
5: «24 часа в сутки». С вами радио «Филигрин».

Что такое любовь? Кто сумеет ответить? Чтобы все до конца описать, объяснить. Есть ли чувство сильней и прекрасней на свете? Есть ли что-то сложнее, чем просто любить? Что такое любовь? Что за сила в ней скрыта? Чтобы верить, надеяться, ждать и прощать. Перед взором ее вся вселенная настежь открыта. Жаль, что люди сердца не хотят открывать. Что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь? Может, нет ее вовсе? Может, это условность, и нечего зря говорить? Если так, все напрасно. Напрасно нас время уносит. Если так, то, наверное, лучше не жить. Что такое любовь? Кто сумеет ответить? Объяснение с годами длиннее и темней. Что такое любовь? Понимают, наверное, дети. И распятый Христос говорит нам о ней. Что такое любовь? Что такое любовь?

Христианские притчи. Изобретательность. В одном монастыре на берегу Красного моря жизнь уж давно текла монотонно, бесцветно, вяло. Наконец, однажды настоятель, наблюдая за жизнью муравьев, увидел, с какой изобретательностью те добывают себе припасы. И вот томившее его уныние исчезло, он созвал монахов и сказал им: «Братья, нам нужно придумать что-нибудь новое для нашей жизни, ибо если христиане утратят изобретательность, мир умрет».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Бог, ставший человеком. Мы исповедуем веру в Господа Иисуса Христа, воплотившегося и вочеловечившегося. Если праздник Рождества – это праздник Его воплощения, то праздник обрезания – праздник Его вочеловечения. Совершенный человек – это не только биологическое и не только общественное, но еще и непременно религиозное существо. Человек обязан знать не только своих братьев по плоти, но и своего небесного Отца. И потому отчет христианской эры начинается не с Рождества, а именно с обрезания, с восьмого дня после Рождества Христова. Совершив закон обрезания, Иисус Христос тем самым и упразднил этот закон. Теперь, как Он стал причастником нашей природы, так и нам надо быть причастниками Его жертвенной любви, Его чистоты, Его святости. И поскольку Он имеет всю полноту в нас, то и вы, пишет апостол Павел, имеете полноту в Нем. Он есть глава всякого начальства и власти, в Нем и вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, с обличением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

потому что ты великий Господь, потому что ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями. Размышлениями проповедника. И надеюсь, что они позволят нам чуть больше понимать нашего Бога и понимать Его Слово. Итак, школа апостола Павла. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4 глава, 12-13 стих. Никто сегодня не усомнится в том, что апостол, написавший большую часть посланий Нового Завета, был весьма образованным для своего времени человеком. Но сам Павел знания свои делил на более и менее важные. Здесь мы видим тот же случай. Задайтесь вопросом, где найти человека, который умеет все или знает все? Или умеет что-то такое, что ставит его умение в разряд особо ценных? Мы можем стать такими людьми. Давайте подумаем, как ценно было бы знание, помогающее зарабатывать деньги. Но что оно без знания, как их тратить и как обходиться без них? Пожалуй, это проблема. Или вот, есть человек, освоивший науку побеждать, но не знающий, как себя вести в поражениях. Ненадежен он будет в трудные дни. Как здорово, если вас окружает много друзей, и вы уверены в них. А если рядом никого, и вы в полном одиночестве? Да, все мы хорошие повара, когда у нас полный холодильник, и немногие остаются ими, когда он пуст. А уж что бывает с теми, у кого холодильников 10, и все вдруг опустели? Оказывается, и успех, и неуспех, изобилие и недостаток – просто категории или предметы, которые мы должны научиться проходить правильно, не теряя главной цели нашей жизни в Боге. Корабль в море может штормить, но он должен плыть вперед, а не отдаваться волнам. Помните детскую игру «Качели»? Чтобы голова не закружилась, надо было выбрать самую дальнюю точку и смотреть на нее. И тогда становилось совсем не страшно. Значит, «все могу», сказанное апостолом, означает неспособность смастерить любую в мире вещь и сыграть во все игры этого мира, а умение не потерять главного, приобретая или теряя второстепенное. Давайте размышлять об этом.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: «Слово наставления» на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 28 июня. «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца». Первое послание апостола Иоанна, 2 глава, 23 стих. Иисус сказал: «Видевший меня, видел Отца». Евангелие от Иоанна 14:9. То есть Отец и Сын и Святой Дух едины. Если отвергаете одного из них, значит, не верите и в другого. Это богословский факт, являющийся основанием нашей веры. Сегодня существуют некоторые религиозные группы, утверждающие, что Иисус Христос не Бог, а ангел. Некоторые религии принимают Христа в качестве пророка, а не Бога. Однако, согласно Священному Писанию, Иисус Христос – единственный истинный Бог и Спаситель. В качестве пророка Он не мог бы спасти людей от ада, потому что только Бог в состоянии спасти грешного человека. Бог един. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. В процессе всего сотворения мира Отец, Сын и Дух Святой действовали вместе. В книге «Бытие» Бог во множественном числе говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Книга «Бытие», 1 глава, 26 стих. А в книге «Притч» написано: «От начала, прежде бытия земли, тогда я была при нем художницею». Это притчи, 8 глава, 23-30 стихи. Возлюбленные, имейте правильное богословское основание, чтобы никто не смог ввести вас в заблуждение. Сколько бы люди ни говорили, что принимают Отца, но при этом отвергают Сына, это означает, что и Отца отвергают. Существует только один истинный путь в христианстве – исповедовать Отца, Сына и Святого Духа. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Радио «Пилигрим».
3: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрин».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 28. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. Человек бедный и притесняющий слабых то же, что проливной дождь, смывающий хлеб. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Хранящий закон – сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего. Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. Человек богатый, мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Быть лицеприятным – нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники. Послание апостола Павла Колоссянам. Глава 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали, в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно.
1: Вы слушаете план победы.
2: Глава 14. «И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В одни его покоилась земля 10 лет. И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева, и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих, и исполнять законы его и заповеди. И отменил он во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойно была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И сказал он иудеям: построим города сии и обнесем их стенами с башнями, с воротами и запорами. И земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего, мы взыскали его, и он дал нам покой со всех сторон, и стали строить и имели успех». И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина, 300 тысяч, и из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука, 280 тысяч людей храбрых. И вышел на них Зарай Ефиоплянин с войском в 1000 тысяч и 300 колесниц, и дошел до Мареши. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши. И возвал Аса к Господу Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества его. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». И поразил Господь ефиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали ефиопляне. И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали ефиопляне, так что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством его. И набрали добычи великое множество, и разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили, и угнали множество стад мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим. Глава 15. Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына одеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господен, который пред притвором Господним. И собрал всего Иуду и Вениамина и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манасии и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним». И собрались в Иерусалим в третий месяц, в 15-й год царствования Асы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 700 и из мелкого 7000. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих и от всего сердца своего, и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина». И клялись Господу громогласно, и с восклицанием, и при звуке труб и рогов. И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху, мать свою, царь Аса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы. И не спроверг Аса истукан ее, и изрубил в куски, и сжег на долине Кедрона. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его. И внес он посвященное отцом его и свое посвящение в Дом Божий, серебро и золото и сосуды. И не было войны до 35-го года царствования Асы.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

Господь, что Ты умер на кресте. Знаете, почему имя Иисус светится там? Потому что Он причина, по которой мы здесь собираемся. И мы хотим, чтобы Его имя, оно было яркое, светлое. Чтобы Его имя было светлое во всех городах России. И ты можешь просто поднять свои руки и сказать: Бог, спасибо, что Ты умер на кресте за меня. Ты забрал мои грехи и мои болезни. Ты умер и воскрес для меня. Спасибо, Величий Бог. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Побежденный грех не имеет сил. Порни своему соседу и скажи: я свободен. Ты свободен, потому что Иисус умер на кресте для тебя. Аминь. Иисус спас тебя. Это мой Бог. Это мой Царь. И вы не пейте.

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Радио «Пилигрим».

Псалом 125. Когда мы шли из Вавилона, то созерцали, как во сне, великолепие Сиона в далекой звездной тишине. Мы, словно дети, ликовали, и славил Бога наш язык, и все народы восклицали: «Творец Израиля велик!» И мы воспели: «Аллилуйя! Господь из плена нас извлек, послав нам влагу дождевую и солнце сладостный поток. И тех, кто сеял со слезами, благословенны имена. Настанет день, и над полями взойдут святые семена».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Имя Божьей любви. Имя Божьей любви.
1: Если ты недоволен собой, Бог может помочь тебе. Радио «Пилигрим».

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Япония. Японская кухня кардинально отличается от кухонь других народов, в том числе и азиатских. Главным является сохранение натуральности продуктов в блюдах, специальная подача и этикет. Многие японские кушанья готовятся из сырой рыбы, поэтому свежесть ингредиентов очень строго соблюдается. Основой большинства блюд является рис. Он подается в качестве самостоятельного гарнира или основы для других блюд. Отличительной едой японцев являются суши. Великое множество вариантов получило широкое распространение в других странах в 80-х годах 20 века. Для него используют специальный мелкозернистый японский рис сумэси, сушеные листья водорослей или нори, рыба только океанических сортов, так как она с меньшей вероятностью содержит паразитов. Суши могут быть различной формы – тонкие, большие, крученные и прессованные. Вопреки распространенному мнению, японская кухня не ограничивается суши и креветками в кляре. Страна может похвастаться многообразием уникальных блюд, одним из которых является суп с лапшой на мясном бульоне. Лапша используется пшеничная, рисовая или гречневая. Основными чертами японской кухни можно назвать питание сезонной пищи и подача маленькими порциями. Предпочтение отдается разнообразию и количеству блюд, нежели размеру порции. Рис в Японии – это один из китов, на которых основывается национальная кухня. Эта крупа отлично сочетается с морепродуктами, овощами, зеленью.

0: зеленью. Онигири – это рисовые шарики, которые подают с различными соусами. Название блюда происходит от слова «нигиру», что в переводе с японского означает «сжимать», что напрямую говорит о процессе приготовления блюда. Фугу – экзотическая и опасно ядовитая рыба, используемая в еде Японии примерно с XIX века. Блюда из фугу встречаются не в каждом ресторане. Сама рыба очень дорогая, а для работы с ней требуется специальная лицензия и опыт, так как при несоблюдении технологии приготовления блюдо может быть смертельным. В отличие от европейцев, японцы используют необычные столовые приборы – палочки, что не мешает им употреблять в пищу не только твердые, но и жидкие блюда, а именно супы. Самым популярным безалкогольным напитком в Японии считается чай. Местные жители отдают предпочтение зеленому. Сахар в него не добавляется. Считается, что так теряется вкус напитка. Чайные церемонии – неотъемлемая часть японской культуры, и проводят их только мастера, получившие специальное образование. Национальную кухню Японии без преувеличения можно назвать эталоном здоровой еды. Все традиционные блюда красиво оформлены. В Японии даже существует поговорка: «Еда, подобно человеку, не может появиться в приличном обществе голой». В древние времена японцам разрешалось иметь несколько жен, но с приходом самураев традиции изменились и утвердилась моногамия. Браки заключались больше в политических целях, нежели являлись союзом двух любящих сердец. Современный мир нанес большой отпечаток на брачные союзы японцев. Молодые стараются выбрать себе спутника жизни без помощи посредников, предпочитая давать волю своим чувствам и прислушиваться к голосу сердца. Свадебная церемония в Японии не особенно зависит от верований новобрачных. Главное для них – прием, на котором роднятся семьи. Брак регистрируется в регистрационной палате, а вот сама свадебная церемония проходит в торжественной обстановке. Между этими событиями может проходить большой отрезок времени, в среднем около года, так как церемония в Японии – дело дорогое и очень хлопотное. Новобрачные облачаются в традиционные одежды, женщина в кимоно, мужчина в накидку с гербом своей семьи. Иногда молодые используют для бракосочетания европейские платья и костюмы. Танцевать на японской свадьбе не принято, а вот петь в караоке можно сколько угодно. Национальной японской религией является синтоизм. Переводится как «путь богов». Объектом поклонения являются многочисленные божества и духи умерших. Также достаточно распространенным для Японии является буддизм. Большинство жителей страны восходящего солнца причисляют себя сразу к обеим религиям, что является многовековым смешением верований японцев. В последние десятилетия японцы начали принимать и христианство. Так взрослые и дети отмечают ритуалы синто, школьники молятся перед экзаменами, молодые пары устраивают свадебные церемонии в христианской церкви, а похороны в буддийском храме. Такова современная Япония с традиционной кухней, верованиями и европейским влиянием на молодое поколение страны.
1: Слушайте радио «Пилигрим».
0: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
2: Твой голос как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой. И он часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим о способности веры угодить воле Божией. Вера, на самом деле, прежде всего, способность угодить тебе, Господи. Ибо без веры угодить Богу невозможно. Как же мы неискренни, полагая, что угодим тебе соблюдением заповедей? Это неразумно еще и потому, что, по правде сказать, мы делаем это в угоду себе, а не тебе. Ради себя, а не ради тебя соблюдаем закон твой. Ибо что тебе от того, что я не завидую или не прелюбодействую? Закон твой, увы, не производит веры. Он производит страх и навлекает гнев твой и суд. Не обойтись мне без веры истины, потому что угодить тебе возможно только зная, что тебе угодно. Никак иначе не познать мне желаний твоих, как только слыша голос твой, открывающий волю твою совершенную. Я бы с радостью предпочел остаться с твоим законом, где у тебя не было бы власти управлять моей жизнью суверенно, ибо ты в законе обусловлен общими требованиями, без права вторгаться в мою жизнь непосредственно. Но горе мое в том, что закон твой не оставляет мне возможным угодить тебе. Страшусь я тебя, Господи, некуда мне бежать от тебя. Заложник я путей твоих неисповедимых. Ты опередил меня и окружил, преградил мне пути к отступлению. Вера и только вера – единственная возможность тебе угодить. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
3: Радио Пилигрим.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 28 июня, и наша тема сегодня – «Бог инвестировал в нас». Бог инвестировал в нас. Апостол Павел пишет об этом во втором послании Коринфянам 4:7. Он пишет о Святом Духе. «Сокровище сие мы носим». Речь о Духе Святом. «Мы носим сие сокровище в глиняных сосудах». Слово «сокровище» — греческое слово «тесарос». Это слово описывает сокровище настолько дорогостоящее, что вы не можете его оценить. Оно великолепно. Сколько бы вы ни считали, вы не сможете определить ценность этого сокровища. Огромное-огромное сокровище. И вот это слово использовал Павел для описания вклада Духа Святого в нас. Он говорит о том, что это сокровище внутри нас. Это сокровище Святой Дух. Он в нас, и Он сокровище. И неважно, как долго вы исследуете Его, как долго пытаетесь понять, вы не сможете оценить или до конца понять, насколько великолепен Дух Святой. И насколько огромно это прекрасное сокровище, которое Бог поместил в нас. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

Слово от пастора Артура Симоняна на 28 июня. «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца». Первое послание апостола Иоанна, 2 глава, 23 стих. Иисус сказал: «Видевший меня, видел отца». Евангелие от Иоанна 14:9. То есть Отец и Сын и Святой Дух едины. Если отвергаете одного из них, значит, не верите и в другого. Это богословский факт, являющийся основанием нашей веры. Сегодня существуют некоторые религиозные группы, утверждающие, что Иисус Христос не Бог, а ангел. Некоторые религии принимают Христа в качестве пророка, а не Бога. Однако, согласно Священному Писанию, Иисус Христос – единственный истинный Бог и Спаситель. В качестве пророка Он не мог бы спасти людей от ада, потому что только Бог в состоянии спасти грешного человека. Бог един. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. В процессе всего сотворения мира Отец, Сын и Дух Святой действовали вместе. В книге «Бытие» Бог во множественном числе говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Книга «Бытие», 1 глава, 26 стих. А в книге «Притч» написано: «От начала, прежде бытия земли, тогда я была при нем художницею». Это притчи, 8 глава, 23-30 стихи. Возлюбленные, имейте правильное богословское основание, чтобы никто не смог ввести вас в заблуждение. Сколько бы люди ни говорили, что принимают отца, но при этом отвергают сына, это означает, что и отца отвергают. Существует только один истинный путь в христианстве – исповедовать Отца, Сына и Святого Духа. Да благословит вас Господь. Амен. Радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 июня. У Бога нет ограничений. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Книга Иова, 33:14. Каждый раз нам необходимо слышать указания от Бога по самым разным поводам. Но бывают критические ситуации, когда нам важно быть уверенными, что мы действительно слышим Его. Бог хочет говорить с нами, но мы не должны ограничивать Его в своем мышлении. Мы не должны убеждать себя: «Я позволю Богу говорить со мной через Писание, но не через сны». Или «Пусть Бог говорит со мной через пастора, но не через моих друзей». Как я уже отмечала, у Бога множество способов, которыми Он может обратиться к нам. Но какой бы способ он ни избрал, мы можем рассчитывать на то, что он исполнит свое обещание и направит наши пути. Не всегда легко определить, действительно ли мы слышим голос Бога, или это наши собственные мысли и эмоции. Некоторым людям требуется много лет, чтобы научиться слышать Бога. Мне кажется, причина в том, что у нас нет подобного учения о том, как Бог общается со своим народом. Бог хочет, чтобы мы знали. Он всегда готов вести нас и заботиться о нас, как добрый пастух, который печется о своих овцах. Бог обращается к нам различными способами. Позвольте Ему говорить с вами сегодня и вести вас тем способом, который Он изберет. Когда-то давно Бог говорил с пророком через ослицу. Поэтому научитесь мыслить шире и не ограничивайте Бога. Божье слово на сегодня. Мыслите масштабнее и не ограничивайте Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех –

0: Рождественский сезон немыслим без подарков. По статистике, средняя семья в Америке дарит каждому ребенку от 5 до 10 подарков и тратит около $270 на каждого. Христианские семьи тому не исключение. Одна из наших слушательниц, интуитивно понимая, что чрезмерная увлеченность подарками может таить в себе опасность, пытается разобраться, как не обделить детей подарками и не потерять смысл Рождества. Возможно ли это? Об этом сегодня мы поговорим с пастором Алексеем Коломийцем. Алексей Алексеевич, какова роль подарков? И нужно ли их дарить детям на Рождество? Не затмят ли они в глазах детей рожденного Христа?
1: Рождество, как и многие другие религиозные праздники, концентрируется прежде всего на определенном событии в жизни нашего Господа Иисуса Христа. К сожалению, на протяжении истории люди часто придают празднованию намного больше внимания, чем самому Христу и даже тому событию, с которым этот праздник связан. Если мы посмотрим конкретно на вопрос подарков, этот вопрос раскладывается в Священном Писании на несколько категорий. Но прежде всего нужно сказать о том, что дарить подарки во время праздника вполне естественно. Мы встречаем такую практику еще в истории израильского народа. В книге «Есфирь» написано о ситуации, когда народ израильский учредил праздник, который назвали Пурим. Этот праздник был связан с победой израильтян, или, так скажем, с их спасением от неминуемой гибели, когда в результате заговора евреи должны были быть уничтожены абсолютно полностью. И вот Бог чудесным образом спасает их. После этого учреждают праздник Пурим. И вот во время празднования этого праздника или вот этого события спасения написано, что они в веселье и пиршестве посылали друг другу подарки. И это один из элементов, который говорит о естественной реакции людей тогда, когда им хорошо. То есть, когда что-то чрезвычайно интересное, важное, ценное случилось в их жизни, они, конечно же, готовят на стол, чтобы попраздновать, отметить это. Они готовы дать что-то друг другу, подчеркнув то, что что-то очень значительное произошло. То есть, если посмотреть на саму практику подарков, то она может иметь в себе что-то хорошее. К великому сожалению, подарки и празднования, как мы уже говорили в начале, они постепенно вытеснили с собой суть праздника. И самое большое, они затемнили собой Христа. Поэтому, когда мы говорим о том, как подойти к Рождеству, нужно отметить некоторую последовательность или иерархию ценностей. Для того, чтобы праздновать Рождество так, как оно в действительности представлено нам в Священном Писании, мы должны сфокусироваться на самом главном факте, на радости о Иисусе Христе. В Евангелии от Луки мы встречаем описание того события, когда Иисус только был рожден, и сразу после этого ангелы появились на небесах, и они возвещали пастухам, которые находились рядом с Вифлеемом, и они говорили о радости. Они сказали следующее, они возвещали, пели, возможно. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». То есть вот эта радость о Христе должна стать центром. Для этого нужно, конечно, приложить усилия, чтобы вся суета предпраздничная и вся суета праздничная, она не стала главным, она не заняла центральное место. То есть заранее подойдите к Рождеству так, чтобы сердце ваше было настроено о том, что Христос главный. Что для этого нужно сделать? Начните говорить со своими детьми о Рождестве в самом начале декабря. Возьмите каждый день до того, как это событие наступит, понемножку говорите им о том, что мы ожидаем день, когда мы все вместе будем праздновать, будем отмечать рождение Иисуса Христа. Начните рассказывать им о том, что говорилось о Христе в прошлом, что говорили пророки об Иисусе Христе. Начните говорить им о важности спасения, которое Иисус Христос пришел совершить. Начните говорить им о необходимости Иисуса Христа для каждого человека, который живет на земле, включая самих детей. Говорите об этом каждый день понемножку, с тем, чтобы постепенно выстроить их ожидание, что вот тогда, когда наступит главный день, вот тогда вы будете читать рождественскую историю. Тогда вы сфокусируетесь на рождественском событии для того, чтобы помочь им увидеть в нем кульминацию всего того, что Бог делал, подготавливая это великое событие. И, конечно же, говоря о рожденном Иисусе Христе, не забудьте сказать им о том, для чего он родился. Не забудьте показать им Голгофский крест. Не забудьте показать им воскресение. Не забудьте показать им вознесение Иисуса Христа и последнее его второе пришествие, когда он всех соберет к себе, для того, чтобы дети могли увидеть, почему Рождество чрезвычайно важно. И если вы это сделаете, то дарите подарки. Они никогда не помешают. Дарите подарки, потому что они позволят детям увидеть праздничность того, о чем вы говорили. Они позволят увидеть вам, всем, не только вашим детям, но и всем, кто вас окружает, увидеть, что вы в действительности по-настоящему радуетесь о рожденном Христе, что рожденный Иисус Христос ценен для вас, что вы понимаете, что то, что произошло 2000 лет тому назад в Вифлееме, играет очень важную, значительную роль и сегодня, не только для вас, но для всех людей в мире. И вот тогда праздник будет по-настоящему значимым. Этот праздник будет иметь духовную значимость, играть духовную роль в развитии, общем развитии ваших детей. Благослови вас, Господи, в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Больше узнать о том, как правильно праздновать Рождество, вы можете посетить наш сайт slovo.org. На сегодня все. До новых встреч.

Вы слушаете радио «Пилигрим». Минута назидания.

0: Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участие? Почему так много войн, дети растут без пап и мам? В их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам. Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

умирает долго не мучась. Почему страдают те, кто не заслужил страданий? И на долю добрых выпадает так много рыданий. А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

0: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Старые римские деньги имели на себе изображение животного, которое стояло между плугом и жертвенником. Под этим изображением была надпись «Готов и для того, и другого». Вот так-то.
1: Из коллекции вечных хитов.

Псалом 127. Блажен, кто в страхе пред Творцом всегда идет его путями, тот преисполнен будет днями и благами наполнит дом. Как плодовитая лоза, жена его в тени у сада, над ней, подобно водопаду, нисходит небо бирюза. И в доме отчим сыновья, как ветви сочные оливы, они и крепкие, и красивые за трапезою у ручья. Благословится человек в дни благоденствия Салима, и будут Господом хранимы сыны Израиля вовек.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим». На радио «Пилигрим» всегда хорошее настроение –

величайте Господа со мной, и превознесем имя Его вместе. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.

0: Читаем вместе.
1: Демас Шакирьян. Самые счастливые люди на Земле.

Наши собрания проходили с великим успехом уже третью неделю. Толпы росли с каждым днем, и чудеса совершались на синем ковре на каждом собрании. Я начал думать о том, что не угодно ли будет Господу выручить наше распадающееся мукомольное дело. Неприбыльная мельница была для него не больше потерянных, но найденных часов. Мы продолжали платить прошлогодние высокие цены за зерно. И каждый день вынуждены были продавать по низким ценам. Время шло, а перемен к лучшему не было. Наоборот, становилось хуже. Настало странное время. Каждый день в наших поучительных собраниях сотни новообращенных христиан были наставлены в их новой вере. Каждый вечер новые сотни выходили вперед и отдавали свою жизнь Христу, исцелялись или получали крещение Духом. И каждое утро я проводил время на телефоне с нашим торговым представителем и покупателями, теряя тысячи долларов. Мне припомнилось наше первое палаточное собрание на бульваре Гудрич, где евангелизация была успешной, а мое коммерческое предприятие химического удобрения провалилось. Господи, если ты говоришь мне, что люди во Фресно более важны, чем моя кормовая мельница, я не буду с тобой спорить. Только как бы было хорошо, если бы ты сказал мне это перед тем, как я закупил зерно. Я сидел в кухне, в доме, на улице Джей. Было красивое позднее октябрьское утро. Все остальные были заняты своими делами вне дома. В этой домашней тишине, лишь с гудением холодильника для компании, как будто я услышал голос, который очень нежно напомнил мне. «Я говорил тебе, Демос». Я изменил положение, сидя на твердом деревянном стуле. «Верно ли это? Предупреждал ли меня Бог вначале через моего отца в этом случае? В особенности в случае с мельницей? Слышал ли я ясно от Бога, что это был его план для семьи Шекирьянов? Или это была лишь моя светлая идея? Часть логики, часть зависти, немножко желания создать империю, стать человеком, которого Бог уже благословил обилием? Теперь, когда впервые я сознательно и определенно спросил у Бога о моих мукомольных делах, я услышал очень громко и ясно. Это не для тебя, Демос». Спекулятивная коммерция требует всего времени, и я никогда не дам тебе полного времени для коммерческих дел. Я сразу же склонил мои колени у этого деревянного стула. Господь Иисус, прости мне, что я забежал впереди тебя в торговлю, которую ты мне никогда не поручал. Где-то, Господи, есть человек, который может прибыльно повести это дело. Пошли его нам. Господь, я посмотрел вокруг себя с осознанием вины, но вокруг не было никого, и было бесполезно таить от Бога, что было в моем сердце, так как Он знает каждый уголок сердца. Господи, пусть этот покупатель предложит нам хорошую цену. Я ожидал, что отцу понравится мысль продать мельницу, но когда я сказал ему об этом на следующей неделе, он только покачал головой. «Где ты найдешь покупателя в такое время? Никто не купит предприятие, связанное с зерном. Мельница сейчас теряет свою стоимость с каждым днем. Остается лишь ожидать банкротства и некоторого сбережения на налогах. Мельница будет продана, отец. Я сказал это, чтобы поддержать настроение отца. И мы возьмем хорошую цену». Третья неделя собраний закончилась в воскресенье во Фресно при переполненном помещении. На этой неделе проповедником был Уильям Бранам. Когда пятилетняя глухонемая двойня получила исцеление, внезапно начала слышать и говорить между собой звуками без значения, так как они никогда не слышали настоящей речи. Все собрание взорвалось от радости, которой мы никогда раньше не наблюдали. На четвертой неделе, в среду утром, отец позвонил мне из Лос-Анджелеса. «Демос», — сказал он. «Ты, может быть, не поверишь, но мне только что позвонил Адольф Вейнберг. Он хочет купить наше мукомольное предприятие». Вейнберг, подобно нам, был южнокалифорнийским фермером. Он был религиозным евреем, который был необычно пробужден в 3 часа утра голосом, который он признает Божьим. «Адольф», — рассказал господин Вейнберг о том, как голос обратился к нему. «Я хочу, чтобы ты позвонил Исааку и предложил ему купить его мельницу». Покоряясь, он позвонил отцу. Он желал немедленной встречи и условий продажи. «Я не могу себе представить», — повторял отец, — «теперь в такое время...»
Как же он узнал, что мы хотим продать мельницу? Говорил ли ты кому-нибудь, кроме меня? Нет, отец. Никому, добивался отец. Он готов немедленно приступить к делу. Как быстро ты сможешь приехать? Отец, ты знаешь, что я не могу этого сделать прямо сейчас. Ради Бога, почему ты не можешь приехать? Потому что остается еще 2 недели собрания, не включая времени для приведения в порядок остальных дел. Но собрания несколько дней могут проходить без тебя. Разве тебе так необходимо все время быть там? Не ради собрания, а ради меня. Бог здесь меня чему-то учит. Отец, с тех пор, как начались собрания, нечто особое происходит здесь. По каким-то причинам для меня это является испытанием, наиболее сильным из всех, какие я когда-либо переживал прежде. Кто должен быть на первом месте? Бог задает мне этот вопрос, отец, и я хочу дать ему правильный ответ. А если Вейнберг передумает? Если он покупатель от Бога, то он не передумает.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

мы появились на свет неспроста, и мир потеснился по воле Творца. Но нам не дано было сразу понять, что нас ждет впереди, что мы будем терять. Вот первая боль, вот первое зло, и думали мы, что нам

0: Аудиомысли представляет. Муж ласков, коль жена нежна, и он суров, коль зла жена. Брандт. Мы часто видим, что мужчина кое-какой, а женщина превосходная. Это значит, мы не знаем скрытого достоинства этого мужчины, оцененного женщиной. Это любовь избирательная, и, вероятно, это-то и есть настоящая любовь. Пришвин. Супружеская любовь размножает человеческий род, дружеская совершенствует его, а безнравственная развращает и унижает. Бэкон. Только муж и жена вместе образуют действительность человека. Муж и жена вместе есть бытие рода, ибо их союз есть источник множества, источник других людей. Фейербах.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

славу Твою. Мы здесь, на этом месте, Отец. Мы чтим Тебя, мы поклоняемся.

0: Радиотеатр.
1: Мудрость учителя лапшами-малшами.
2: На ушах.
3: Ой, простите, пожалуйста.
2: Каким же просветлением мне одарить тебя, чадо?
4: Петрович украл у меня ручку.
2: Ты что, хочешь осудить своего брата?
4: Ну, лапшами. Разве воровство это неплохо?
2: В этом мире все относительно. Нравственность... Тоже относительно. Нет абсолютов. Нет.
4: На самом деле? Нет абсолютов?
2: Абсолютно. Ты не можешь навязывать другим свои ценности.
4: И все-таки лапшами. Мне кажется, воровать плохо.
2: Дорогой мой Гарик, таких понятий, как плохо и хорошо, тоже нет. Ну ладно. Ради тебя я пойду и сейчас же поговорю с этим Петровичем.
4: Не думаю. Он только что уехал на вашей машине.

0: И во лучах сияю я.
1: Давай, брат.
0: Со мной моя жена и дети. И пастырь радостный такой.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи на необитаемом острове. Жили на одном острове три пустынника, имевшие у себя икону трех святителей. И так как они были люди простые, необразованные, то и молились перед сею иконою не иначе, как простою своеобразную молитвою. «Трое вас и трое нас, помилуйте нас». Так они постоянно твердили одну и ту же молитву. Вот пристали к этому острову путешественники, а старцы и просят, чтобы они научили их молиться. Путешественники начали учить их молитве «Отче наш», а выучив, поплыли далее морем на своем корабле. Но отплыв несколько от берега, они вдруг увидели, что учившиеся у них молитвы три старца бегут за ними по водам и кричат: «Остановитесь, мы вашу молитву забыли». Увидев их, ходящих по водам, путешественники изумились и, не останавливаясь, только сказали им: «Молитесь, как умеете». Старцы вернулись и остались при своей молитве. Преподобный Амвросий Оптинский.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки — все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась: «Сколько мне, — говорит, — еще осталось? Не хочу, мол, умирать». Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 июня. У Бога нет ограничений. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Книга Иова, 33:14. Каждый раз нам необходимо слышать указания от Бога по самым разным поводам. Но бывают критические ситуации, когда нам важно быть уверенными, что мы действительно слышим Его. Бог хочет говорить с нами, но мы не должны ограничивать Его в своем мышлении. Мы не должны убеждать себя: «Я позволю Богу говорить со мной через Писание, но не через сны». Или «Пусть Бог говорит со мной через пастора, но не через моих друзей». Как я уже отмечала, у Бога множество способов, которыми Он может обратиться к нам. Но какой бы способ Он ни избрал, мы можем рассчитывать на то, что Он исполнит свое обещание и направит наши пути. Не всегда легко определить, действительно ли мы слышим голос Бога, или это наши собственные мысли и эмоции. Некоторым людям требуется много лет, чтобы научиться слышать Бога. Мне кажется, причина в том, что у нас нет подобного учения о том, как Бог общается со своим народом. Бог хочет, чтобы мы знали. Он всегда готов вести нас и заботиться о нас, как добрый пастух, который печется о своих овцах. Бог обращается к нам различными способами. Позвольте Ему говорить с вами сегодня и вести вас тем способом, который Он изберет. Когда-то давно Бог говорил с пророком через ослицу. Поэтому научитесь мыслить шире и не ограничивайте Бога. Божье слово на сегодня. Мыслите масштабнее и не ограничивайте Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Вы слушаете

Петь хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня —

0: как Иисус всем сердцем. Хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 28 июня, и наша тема сегодня – «Бог инвестировал в нас». Бог инвестировал в нас. Апостол Павел пишет об этом во втором послании Коринфянам 4:7. Он пишет о Святом Духе. «Сокровище сие мы носим». Речь о Духе Святом. «Мы носим сие сокровище в глиняных сосудах». Слово «сокровище» — греческое слово «тесарос». Это слово описывает сокровище настолько дорогостоящее, что вы не можете его оценить. Оно великолепно. Сколько бы вы ни считали, вы не сможете определить ценность этого сокровища. Огромное-огромное сокровище. И вот это слово использовал Павел для описания вклада Духа Святого в нас. Он говорит о том, что это сокровище внутри нас. Это сокровище Святой Дух. Он в нас, и Он сокровище. И неважно, как долго вы исследуете Его, как долго пытаетесь понять, вы не сможете оценить или до конца понять, насколько великолепен Дух Святой, и насколько огромно это прекрасное сокровище, которое Бог поместил в нас. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Радио Пилигрим.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

на тебе. Тебе вся слава.

0: Господи, Анжела сказала, что у нас с ней трудности в общении и взаимопонимании. И вот я отдаю эту проблему в твои руки. Помоги нам исправить положение. Аминь.
1: Гарик, сними наушники, нам нужно поговорить. Открой глаза, Гарик! Нам нужно поговорить!
2: А, ты что-то сказала?
1: Да что толку с тобой говорить, как о стенку горох?
2: Что как о стенку горох? Я как о стенку горох? Конечно, я всегда виноват, во всем я виноват.
1: Мне кажется, Гарик, я знаю, почему Господь не отвечает на твои молитвы.
2: И с чего это ты решила, что Господь не отвечает на мои молитвы?
1: А что, отвечает, хочешь сказать?
2: Не твое дело.
1: Ну и сиди тут, я пошла.
2: Ну слушаю я тебя, слушаю.
1: Наушники сними.
2: Ну снял. Так кто тебе сказал о том, что Господь не отвечает на мои молитвы?
1: Никто мне не говорил.
2: Так и знал, что болтаешь. Что еще?
1: Я ничего не сказала. Я пошла на работу счастливо.
2: Ладно, ладно, погоди. Как ты узнала, что Господь не отвечает на мои молитвы?
1: Потому что, судя по тому, как люди общаются с другими, можно судить о том, как они общаются с Богом.
2: И как, по-твоему, я общаюсь с Богом?
1: Скажи, ты молился по поводу наших трудностей в общении?
2: Представь себе, молился. Как раз перед тем, как ты пришла.
1: И что, Господь тебе ответил?
2: Да ничего пока.
1: Откуда ты знаешь?
2: В смысле?
1: Откуда ты знаешь, что Бог ничего тебе не ответил?
2: Понял, к чему ты все это затеяла. Сейчас начнется песня про то, что я все вечера напролет слушаю музыку, смотрю телек, играю в компьютерные игры. Ну что ж, большое спасибо. Только я так и не понял, какое отношение все это имеет к моим неотвеченным молитвам.
1: Возможно, Господь пытался тебе что-то сказать, но ты просто и не удосужился выслушать. Скажи, ты хоть раз пробовал после молитвы посидеть в тишине?
2: Ну, нет, ну...
1: Но что?
2: Что-что? Ты знаешь, что я терпеть не могу в тишине сидеть?
1: Почему?
2: Потому... Слушай, тебе как будто удовольствие доставляет вот так вот допрашивать меня, как мальчишку.
1: Да надо больно. Живи, как знаешь.
2: Ну, ладно, ладно, я скажу. Я не выношу тишины, потому что я начинаю думать о...
1: О чем?
2: О том... О том, что я как бы должен сделать, но не делаю.
1: Гарик, так вот где собака зарыта. Господь не отвечает тебе, потому что ты просто игнорируешь его слова.
2: Ты права. Терпеть не могу, когда ты права.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Радио «Пилигрим». Удивительное радио.

вопросов. Покой приходит лишь в присутствии твоем. Нам нужно встретиться.

Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 20. О пустейшем бесстыдстве киников. Этого не могли понять так называемые собачьи философы, киники, когда, вопреки человеческой стыдливости, проводили поистине собачью, то есть нечистую, бесстыдную мысль, что, дескать, раз законно то, что делается с женою, то и не стыдно делать это открыто, и не следует де уклоняться от этого ни на улице, ни в любом общественном месте. Но естественный стыд победил мрак этого заблуждения. Впрочем, рассказывают, что тщеславный Диоген некогда сделал это, полагая, что секта его станет более знаменитой, если в памяти людей запечатлеется это бесстыдство. Но последующие киники отказались от этого. Стыд оказался сильнее, и мне даже кажется, что не делал этого и Диоген, а только лишь имитировал некие движения, чтобы стоявшие рядом люди, которые не могли видеть то, что скрывает его плащ, думали, что он совокупляется. Ибо если этого не постыдился он сам, то, несомненно, постыдилась его похоть. Есть и сейчас еще философы-киники. Это те, которые не только одеваются в греческие плащи, но еще и ходят с дубинами. Но диогеновского срама никто из них повторить не смеет. А если бы кто и осмелился, то, уверен, утонул бы заплеванный. Человеческая природа стыдится этой похоти и справедливо стыдится. Ее неповиновение вырвало ее из-под власти воли, достаточно показывая этим, какое возмездие получило известное неповиновение человека. Возмездие это должно было обнаружиться в первую очередь в тех частях, которые непосредственно связаны с рождением природы, изменившейся к худшему вследствие первого греха. От уз этого греха не освобождается никто, за исключением отдельных лиц, очищенных благодатью Божией. Глава 21. О благословении на размножение человеческого рода до греха, которого преступление не отняло, но к которому присоединилась болезнь похоти. Итак, нам не следует думать, будто бы благословение Господне «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» Бытие, глава 1, стих 28. Жившие в раю супруги должны были исполнять посредством этой похоти, устыдившись которой они скрыли известные члены. После греха появилась эта похоть. После греха была утрачена власть над членами тела. Благословение же дано было до греха, чем было показано, что рождение детей относится к чести брака, а не к наказанию за грех. Но в наше время люди, не имея правильного представления о блаженном состоянии в раю, не представляют себе, как можно рождать детей, иначе, чем как они это знают по опыту, то есть посредством похоти, которой стыдится и самый честный брак. Одни из них вовсе не принимают во внимание свидетельства Писания, в которых читается, что люди после греха устыдились наготы и прикрыли срамные члены, и с неверием смеются над этим. Другие, хотя и принимают это свидетельство и с уважением к нему относятся, зато слова Писания «плодитесь и размножайтесь» не хотят понимать в отношении плотского плодородия. Это потому, что и относительно души говорится нечто подобное. «Умножишь имя в души моей силою твоею» Псалом 137, стих 3. Так что в следующих затем словах книги Бытия «и наполняете землю, и обладаете ею» они разумеют под землею плоть, которую наполняет душа своим присутствием и над которой она господствует, если укрепляется в добродетели. «Плотские же дети, — говорят они, — без похоти не могли рождаться и в то время, да и не рождались, ибо первые люди совокупились для их рождения и родили их уже после того, как были изгнаны из рая». Глава 22. о брачной связи, изначало Богом установленной и благословенной. Но мы нисколько не сомневаемся, что благословение Господне было даровано именно браку, который Бог установил до человеческого грехопадения, когда Он сотворил мужа и жену, чье различие по полу явно наблюдается в плоти. К этому-то творению и приурочено благословение, ибо после того, как написано «мужчину и женщину сотворил их», непосредственно прибавлено «и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бытие, глава 1, стихи 27 и 28. Можно, конечно, толковать все сказанное в чисто духовном смысле, но ввиду явного отличия тел мужчины и женщины по половому признаку нельзя отвергать и того, что такими они были созданы для рождения детей, которые бы, продолжая плодиться и размножаться, и наполнили бы землю. Когда Господа спросили, можно ли разводиться с женою, ибо Моисей, видя ожесточенность сердец израильтян, разрешил давать разводное письмо, то Господь не о духе, не о разумной душе, не о созерцательной добродетели, не о познаниях ума, а именно о супружеском союзе, ответил так. Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 4 по 6. Итак, несомненно, что мужчина и женщина с самого начала были сотворены такими, какими мы их видим и сейчас, двумя людьми различного пола. Но они называются одним или по причине брачного союза, или потому, что женщина была сотворена из ребра мужчины. И апостол на основании этого первого божественного установления увещает, чтобы мужья любили своих жен. Послание к Ефесянам, глава 5, стихи с 25 по 33. Глава 23. Было ли бы в раю рождение, если бы никто не согрешил? Или и там проводилось бы учение о чистоте в противодействии похоти? Те же, которые утверждают, что первые люди не совокуплялись бы и не размножались, если бы не согрешили, утверждают не что иное, как то, что грех был необходим для появления святых. Выходит, что для появления множества праведников нужен был грех. Так как подобная мысль нелепа, то следует думать, что если бы никто не согрешил, то тем не менее число праведников, потребное для составления блаженнейшего града, было бы таким же, каким и сейчас его восстанавливает Божия благодать из общей массы грешников, доколе сыны века сего рождаются и рождают. Поэтому и тот брачный союз, если бы он оставался достойным райского блаженства, рождал бы детей, предмет любви, и не знал бы похоти, предмета стыда. Как это могло происходить, этого мы не знаем. Тем не менее, не должно казаться невероятным, что и это могло вполне подчиняться воле, как и сейчас подчиняются ей многие наши члены. Так Цицерон, рассуждая в своих книгах о республике, о различии в применении власти, использует в качестве примера человека, говоря, что членами тела вследствие их покорности управлять легко, и потому они управляются как дети. Порочные же стороны души следует обуздывать более строгой властью, как рабов. В естественном порядке вещей душа во всех отношениях стоит выше тела, и однако же душе легче управлять телом, чем собою. Но эта похоть, о которой сейчас идет речь, тем постыднее, что душа легче управляет собою, чем ей, в то время как тело, как низшее по природе, должно было бы полностью быть ей подчинено. Таким образом, сопротивление души себе же самой менее для нее постыдно, чем сопротивление ей отдельных телесных членов. Но когда силою воли удерживаются другие члены, без помощи которых те члены, что возбуждаются похотью вопреки воле, не могут исполнить то, к чему стремятся, то скромность сохраняется не посредством устранения, а путем недозволенного греховного наслаждения. Этого сопротивления, этой борьбы, этого спора между волей и похотью, хотя бы и оканчивающегося в пользу воли, брак в раю, несомненно, не знал, и родовое поле, не соверши первые люди греха, так бы осеменял предназначенный для этого снаряд, как ныне осеменяет землю рука селянина. И если сейчас, когда мы хотим коснуться этой темы подробнее, стыдливость восстает и требует испросить предварительного извинения у целомудренного слуха, то тогда речь наша текла бы свободно, нисколько не стыдясь непристойности предмета. Более того, не было бы и слов, которые считались бы непристойными. Итак, бесстыдник, читающий эти строки, пусть устыдится преступления, а не природы, пусть клеймит дела своего нечестия, а не слова, которые мы употребляем по необходимости. Целомудренный же и благочестивый читатель извинит меня, пока я опровергаю неверие, делающее выводы не о сверхчувственных предметах, а о тех, что подлежат чувствам. Прочтет это безо всякой грешной мысли тот, кто не боится читать апостола, когда он порицает бесстыдство тех женщин, которые заменили естественное употребление противоестественным. Послание к римлянам, глава 1, стих 26. Тем более, что мы в данном случае не напоминаем и не укоряем, как он, достойное осуждение бесстыдства, но объясняя по возможности те действия, от которых зависит человеческое рождение, избегаем, как и он, непристойных слов.
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Наполненный духом. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Я утверждаю в течение многих лет, что наполнен духом. Я свидетельствую, что крещен в духе. Проповедую, что Дух Святой дал мне силу свидетельствовать и что Он освятил меня. Я проповедую о духе, молюсь духом, говорю к нему, хожу в духе и слышу его голос. Я совершенно уверен, что Святой Дух есть сила Бога. Я могу взять вас в то место, где был впервые наполнен духом в возрасте 8 лет. Я прочитал все места Писания, которые говорят о Духе Святом. И тем не менее, не так давно я вдруг начал молиться такой молитвой. А действительно ли я знаю эту невероятную силу, которая живет во мне? Или не является ли Дух только доктрина для меня? А может, я игнорирую его в чем-то? Прошу ли я его делать для меня то, для чего он пришел? Факт есть в том, что вы можете иметь что-то очень значимо важное и не знать этого. Вы не можете радоваться этому, потому что не понимаете, как важно оно. Вот история о фермере, который работал на своей маленькой ферме всю свою жизнь. Многие десятилетия он трудился на скалистой земле, жил бедно и, наконец, умер неудовлетворенным. Ферма после его смерти перешла в наследство его сыну. Однажды при вспахивании сын нашел золотой самородок. Он проверил, и ему сказали, что это чистое золото. Вскоре молодой человек обнаружил, что ферма полна золотом. Внезапно он стал богатым. Но для отца это богатство было потеряно, даже при том, что оно находилось на его земле всю его жизнь. Так же и с Духом Святым. Многие из нас игнорируют силу, живущую в нас. Некоторые христиане всю свою жизнь думают, что имеют все, что Дух Святой дает. Но воистину они не получили Его полноту и силу. Он не завершил в них полную работу, для которой был послан. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 2. Завет. Моисей, Второзаконие, глава 30, обещал, что Господь обрежет их сердца, дабы они любили Господа от всего сердца. Довольно одного слова Давида или Моисея, например, «Господь обрежет их сердца», чтобы судить об их уме. Пусть все остальное в речах того или другого кажется темным и двусмысленным с точки зрения философии или христианского вероучения. Слова, приведенные выше, определяют смысл всех остальных, как какое-нибудь словцо Эпиктета опровергает смысл всех остальных его слов. Двусмысленность простирается лишь до этого слова, ну а после от нее не остается и следа. Иудеи привыкли к великим и разительным чудесам, поэтому столь великие события, как переход через Красное море и обретение земли Ханаанской, считали всего лишь залогом еще более великих свершений от грядущего своего Мессии. Другими словами, они ожидали от него чудес столь разительных, что рядом с ними деяния Моисея показались бы лишь первой пробой. Кто возьмется судить о вероисповедании иудеев по людям невежественным, тот мало что в нем уразумеет. Об этой вере с неоспоримостью гласят Священное Писание и книги пророков, достаточно ясно дающие понять, что завет они понимают отнюдь не буквально. Точно так же и наше вероучение, исполненное Божественного Духа, возложение Евангелия, апостолов во всех своих обрядах, становится смехотворным в толковании иных людей. Мессия, согласно плотским иудеям, явится в образе могучего земного владыки. Иисус Христос, согласно плотским христианам, пришел в наш мир, чтобы освободить нас от любви к Богу, одарив таинствами, которые сами, без людского участия, совершают все потребное людям. Оба эти утверждения не имеют никакого касательства ни к вере христианской, ни к вере иудейской. Истинные иудеи, равно как истинные христиане, всегда ожидали Мессию, который научит их любить Господа и с помощью любви побеждать врагов. Плотские иудеи являют собой нечто среднее между христианами и язычниками. Язычники не ведают Бога и любят только все земное. Иудеи ведают истинного Бога, но любят только все земное. Христиане ведают истинного Бога и не любят ничего земного. Иудеи и язычники любят одни и те же блага. Иудеи и христиане ведают единого Бога. Иудеев следует разделять на две категории – у одних были такие же склонности, как у язычников, у других – такие же, как у христиан. Приверженцы любого вероисповедания всегда состоят из людей двух категорий – язычники – из поклонников животных и поклонников единого Бога в образе природы, иудеи – из плотских и духовных, то есть христиан, но знающих только Ветхий Завет. Среди христиан тоже есть бездуховные, то есть те же иудеи, но знающие Новый Завет. Плотские иудеи ожидали плотского Мессию. Бездуховные христиане верят в Мессию, который освободит их от любви к Богу. Истинные же христиане, равно как истинные иудеи, поклоняются Мессии, который научит их любви к Богу. Дабы показать, что истинные иудеи и истинные христиане исповедуют одну и ту же веру. На первый взгляд иудеи веруют только в праотца Авраама, в обрезание, жертвоприношение, обряды, Ноев ковчег, храм, Иерусалим и, наконец, в Ветхий Завет и заповеди Моисея. Я утверждаю, что смысл иудейской веры отнюдь не в перечисленном выше, а только в любви к Богу и понимании, что все остальное ему не угодно. Что Бог отвратится от потомства Авраамова,
что если иудеи прогневят Бога, Он покарает их, как покарал другие народы. Второзаконие, глава 8, стихи 19 и 20. «Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь истребляет от лица вашего». Что иноплеменники будут приняты Господом не хуже, чем иудеи, если они возлюбят Его. Исаия, глава 56, стихи 3, 6 и 7. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, Я приведу и обрадую их в моем доме молитвы, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Что истинные иудеи главное свое достоинство видят в том, что исходит оно от Бога, а не от Авраама. Исаия, глава 63, стих 16. «Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш». Даже Моисей сказал им, что Господь не смотрит на лица. Второзаконие, глава 10, стих 17. «Ибо Господь, Бог ваш, не смотрит на лица и не берет даров». Суббота была лишь знамением, исход, глава 31, стих 13, напоминанием об исходе из Египта, второзаконие, глава 5, стих 15. И так в ней больше нет надобности, ибо следует забыть о Египте. Обрезание было лишь знамением, Бытие, глава 17, стих 2. И отсюда следует, что они не совершали обрезание, когда жили в пустыне, ибо не могли смешиваться с другими народами, а после пришествия Иисуса Христа оно вовсе стало ненадобно, что Господь повелел совершать обрезание сердца. Второзаконие, глава 10, стих 16, Иеремия, глава 4, стих 4. «Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица». Что Господь сказал, Он однажды Сам это сделает. Второзаконие, глава 30, стих 6. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца». Что те, у кого не обрезаны сердца, будут судимы. Иеремия, глава 9, стихи с 24 по 26. «Я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, посещу всех обрезанных и необрезанных, весь дом Израилев с необрезанным сердцем». Что бесполезно внешнее, если нет внутреннего. Иаиль, глава 2, стих 13. «Сциндите корда вестра, раздирайте сердца ваши» и так далее. Исаия, глава 58, стихи 3, 4 и далее. Все второзаконие наставляет любви к Богу. Глава 30, стихи 19 и 20. «Во свидетеля пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя». Что иудеи не преисполнились любовью к Господу и понесут кару за свои преступления, и язычники станут избранными и займут их место. Осия, глава 1, стих 10, Второзаконие, глава 32, стихи 20 и 21.
и сказал: «Сокрою лице мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня, не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». Исаия, глава 65, стих 1. «Что благо приходящие, мнимые благо, и что истинное благо – пребывание в Боге». Псалом 143. «Что Господь отвергает их праздники». Амос, глава 5, стих 21. «Что Господь отвергает жертвоприношения иудеев». Исаия, глава 66, стихи с 1 по 3. Иеремия, глава 6, стих 20. «Давид, мизерере, помилуй, даже когда их приносят праведные, экстави, уповая». Псалом 49. «Что были они им установлены только из-за жестокости самих иудеев». Михей, превосходно, глава 6, стихи с 6 по 8. Первая книга царств, глава 15, стих 22. Осия, глава 6, стих 6. «Что жертвоприношения язычников будут приняты Господом, а жертвоприношения от иудеев Господь не возжелает». Малахия, глава 1, стих 11. «Что наступят дни, когда Господь через Мессию заключит новый союз, а прежний будет расторгнут». Иеремия, глава 31, стих 31. «Мандата нон бона, постановления недобрые». Иезекииль, глава 20, стих 25. «Что все прежнее будет забыто». Исаия, глава 43, стихи 18 и 19. Глава 65, стихи 17 и 18. «Что не будут больше говорить о ковчеге завета Господня». Иеремия, глава 3, стихи 15 и 16. «Что храм будет отвергнут». Иеремия, глава 7, стихи с 12 по 14. «Что прежние жертвы будут отвергнуты и станут приносить новые, чистые жертвы». Малахия, глава 1, стих 11. «Что первосвященник будет вовек не по чину Аарона, а по чину Мелхиседека, который введен будет Мессией». Псалом «Диксит Доминус». «Что чину этому быть вовеки веков». Там же. «Что будет отвергнут Иерусалим и признан Рим». Псалом «Диксит Доминус». «Что имя иудеев будет отвергнуто и дано новое имя». Исаия, глава 65, стих 15. «Что имя это будет лучше, нежели прежнее, и останется навек». Исаия, глава 56, стих 5. «Что останутся иудеи без пророков». Амос. «Без царя, без жертвоприношений, без идола». «Что, невзирая на это, народ иудейский пребудет всегда». Иеремия, глава 31, стих 36. Республика. В республике христианской и даже иудейской никогда не было иного владыки, кроме Господа Бога. Так утверждал в своей книге о монархии Филон Иудей. Они воевали во имя Бога, надеялись только на Бога. Свои города считали городами Бога и охраняли их во имя Бога. Первая книга Паралипоменон, глава 19, стих 13. Бытие, глава 17, стих 7. «Статуам пактум меум интер ме эт те, федере семпетерна ут сим деус туус, эту эрго кустодие с пактум меум. И поставлю завет мой между мною и тобою, завет вечный в том, что я буду Богом твоим. Ты же соблюдай завет мой». Иудеи-свидетели, до ныне существующие и безукоризненные. Ревностное благочестие иудейского народа, особенно с той поры, как у него не стало пророков. Во времена, когда ради поддержания веры существовали пророки, народ ею пренебрегал.
Но с той поры, как пророков не стало, народ проникся благочестивым рвением. Исполненные ревностного благочестия, почитания иудеями своего завета и своего храма, Иосиф, Филон иудей, от Каю, Гаю. Существовал ли на свете хоть один народ, исполненный такого же благочестивого рвения? Но это было необходимо. Нечистый дух смущал благочестивый пыл иудеев до пришествия Иисуса Христа, ибо это шло им на пользу, но не после. Осмеяние иудеев язычниками, преследование христиан. Какое поразительное, достойное самого пристального внимания явление представляет собой иудейский народ, который существует уже столько веков, неизменно погруженный в бедственное ничтожество. Его существование необходимо, ибо он свидетельствует пришествие Иисуса Христа. Бедственность этого существования неизбежна, ибо иудеи распяли его. И вот как не сопротивляются они своему бедственно-ничтожному бытию, оно все длится, все такое же бедственно-ничтожное. Этот народ явно существует лишь для того, чтобы свидетельствовать пришествие Мессии. Исаия, глава 43, стих 9, глава 44, стих 8. Он любит и хранит свои священные книги, и при этом совершенно их не понимает. И все это было предсказано, что предначертания Господа будут им доверены, но останутся для них за семью печатями. Пророчество. Скипетр не был утрачен из-за плена Вавилонского, потому что быстро пришло освобождение, к тому же предсказанное. Когда Навуходоносор увел в плен народ иудейский, он, дабы не думали, что скипетр утрачен этим народом, заранее оповестил их, что плен будет недолгим, и восстановятся иудеи во всех своих правах.

и 70 лет будут свободны. Но ныне они в плену, и нет у них никакой надежды. Господь обещал, что, рассеяв их по всей земле, Он вновь воссоединит их, если они будут блюсти Его завет. Они тщательно соблюдали завет Господень, но так и не освободились от гнета. Господь пожелал ослепление этого народа обратить во благо избранным. Прямодушие иудеев. Они преданы и верны этой книге, в которой Моисей утверждает, что в них никогда не было ни капли благодарности Богу, и, как ему доподлинно известно, после его, Моисея, смерти эта неблагодарность еще возрастет, и он берет небо и землю в свидетели, что они именно таковы, невзирая на все его наставления. Он утверждает, что Господь, воспылав, наконец, гневом, рассеет их среди всех земных народов, что на поклонение чужим богам, а не истинному их Богу, ответит тем же и назовет свой народ, который от века не был его народом. И хочет Моисей, чтобы слова его никогда не позабылись, а книга была помещена в ковчег завета и свидетельствовала против них. Исаия говорит то же самое, глава 30, стих 8. Прямодушие иудеев. После того, как у них не стало пророков, Маккавеи, после Иисуса Христа, Масареты. Эта книга будет вам как свидетельство, испорченные и конечные буквы. Прямодушие до попрания собственной чести, идущее во имя этого на смерть. Подобных примеров не было в мире, это свойство не укоренено в природе. Причина ослепления иудеев. Либо иудеи порочны, либо христиане. Это непреложно. Если все было с такой точностью предсказано иудеям, почему они не поверили? Или почему не были истреблены за неверие в столь точно сбывшиеся предсказания? Отвечаю, да, все было предсказано, и они не поверили в столь точно сбывшиеся и не были истреблены. Но именно это и пошло к вящей славе Мессии, ибо мало того, что предсказания существовали, их должны были вечно хранить непостигающие заложенного в них смысла. Таким образом и так далее. Те, кто сомневается в основах христианства, приводят как довод в свою пользу неверие иудеев. «Если все было так ясно, разве могли бы они не уверовать», говорят эти люди, якобы недовольные упорством иудеев, подкрепляющим их собственное безверие. Но дело-то в том, что как раз это упорство и лежит в основе нашей веры. Мы не отдавались бы ей с такой горячностью, будь они нашими единоверцами. И у нас было бы на это куда больше оснований. Ведь это поразительно — вселить в иудеев такое преклонение перед предсказаниями того, что свершится, и такую вражду к предсказаниям уже свершившимся. Язычников, равно как плотских иудеев, постигают несчастье, постигают они и христиан. Для язычников нет искупителя, ибо им неведома даже и надежда на него. Для иудеев нет искупителя, они тщетно надеются на него. Искупитель есть только для христиан. Прочитайте непрерывность. Во времена Мессии этот народ разделился. Те, в ком жила душа, последовали за Мессией. Те, в ком жила только плоть, остались как свидетели его пришествия. Если бы все иудеи были обращены Иисусом Христом, до нас дошли бы лишь невнушающие доверия свидетельства. Если бы все иудеи были истреблены, до нас вообще не дошло бы никаких свидетельств. Иудеи не признали его, но не все. Святые приняли, плотские отвергли. И ореол его славы не только не померк из-за этого, но, напротив того, воссиял небывалым светом. Единственный приводящий

0: приводимый ими довод, он содержится во всех их писаниях, в Талмуде, в поучениях раввинов, сводится к тому, что Иисус Христос не подчинил себе народы вооруженной рукой. «Гладиум туум потентиссиме» — «мечом твоим сильный». Неужели этим исчерпываются все их доводы? «Иисуса Христа убили», — говорят они, — «он пал, он не одолел силу язычников, не дал на растерзание нам их останки, не одарил нас их богатствами». И это все, что они могут сказать? Но именно этим он так любезен моему сердцу. И не надобен был бы мне тот, кого рисуют себе они. Яснее ясного, что они не пожелали признать Иисуса Христа только из-за собственной своей порочности. Но именно этот отказ делает их столь безупречными свидетелями, более того, превращает в орудие свершения предсказанного. Иудеи, не признав в нем Мессию, убили его, тем самым с несомненностью доказав, что он Мессия, а потом, продолжая упрямо отвергать Иисуса Христа, стали безукоризненными свидетелями его пришествия. И этим убийством, и этим все длящимся непризнанием Мессии они осуществили предсказанное. Чем ему могли повредить его враги-иудеи? Признав, они подтвердили бы, что он истинно Мессия, ибо это значило бы, что в нем зрят Мессию, хранителя обетования его пришествия. Отвергнув, признали бы самим этим отвержением.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 28. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. Человек бедный и притесняющий слабых то же, что проливной дождь, смывающий хлеб. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Хранящий закон – сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего. Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. Человек богатый – мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Когда торжествуют праведники – великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются». Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни». Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Быть лицеприятным – нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать». Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники. Послание апостола Павла к Колоссянам. Глава 1. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали, в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно.
0: Вы слушаете план победы.
1: Глава 14. «И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В одни его покоилась земля 10 лет. И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева, и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих, и исполнять законы его и заповеди. И отменил он во всех городах иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойно была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И сказал он иудеям: построим города сии, и обнесем их стенами с башнями, с воротами и запорами. И земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего, мы взыскали его, и он дал нам покой со всех сторон. И стали строить, и имели успех». И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина, 300 тысяч, и из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука, 280 тысяч людей храбрых. И вышел на них Зарай Ефиоплянин с войском в 1000 тысяч и 300 колесниц, и дошел до Мареши. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши. И возвал Аса к Господу Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества его. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». И поразил Господь ефиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали ефиопляне. И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали ефиопляне, так что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством его. И набрали добычи великое множество, и разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили, и угнали множество стад мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим. Глава 15. «Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе, и сказал ему: послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас». Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына от деда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. И собрал всего Иуду и Вениамина и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манасии и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним». И собрались в Иерусалим в третий месяц, в 15-й год царствования Асы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 700 и из мелкого 7000. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих и от всего сердца своего, и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина». И клялись Господу громогласно, и с восклицанием, и при звуке труб и рогов. И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху, мать свою, царь Аса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы. И не спроверг Аса истукан ее, и изрубил в куски, и сжег на долине Кедрона. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его. И внес он посвященное отцом его и свое посвящение в Дом Божий, серебро и золото и сосуды. И не было войны до 35-го года царствования Асы.

Альфа и Омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

телефон в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: Наташ, почему ты в костюме муравья?
1: Потому что там муравьи на дороге. Я хочу им сказать, чтобы они уходили с дороги.
0: А зачем тебе это?
1: Папа скоро приедет домой на машине и раздавит их.
0: Почему ты их просто не перенесешь на другое место?
1: Потому что их там много-премного.
0: Почему ты их не сметешь с дороги великом?
1: Да ты что? Им же будет больно.
0: Почему ты их просто их не смажешь водой из шланга?
1: Я пробовала, но они все равно ползут назад.
0: Так почему что ты в костюме муравья?
1: Потому что я хочу быть как Иисус.
0: Иисус не ходил в костюме муравья.
1: Но ведь он стал человеком, как мы.
0: Когда это стать человеком?
1: На Рождество же.
0: А, точно.
1: Так вот, и я хочу стать муравьем и сказать другим муравьям, чтоб они ходили с дороги до того, как папа вернется.
0: Ну, давай я тебе помогу.
1: Беги, принеси папины наушники.
0: Чего?
1: И мы приклеим к ним две пружинки.
0: А, что потом?
1: Потом ты пойдешь и скажешь им, что я иду.
2: Девчата, я сегодня пораньше.
1: Нет!
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
4: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Служение «Слово благодати» представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Что значит «Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»?
2: Это выражение мы встречаем в 8 главе послания к римлянам, где апостол Павел говорит о благословениях спасенного человека. Немножко о контексте, о чем там идет речь. Когда человек воспринимает Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, когда он познает Евангелие, когда он признает то, что Иисус умер за него на Голгофском кресте, и что он дал ему свою праведность, что он теперь принадлежит Богу через Иисуса Христа, у этого человека продолжается еще борьба. Эта борьба имеет несколько сфер. Одна из наиболее ярких – это внутренняя борьба, когда человек борется со своей плотской природой, с остатками вот этих греховных желаний, которые появляются в его сердце, в его жизни. Другой аспект борьбы – это тление, это разные скорби, с которыми нам приходится соприкасаться. Мы болеем, мы стареем, у нас слабости в нашем теле. Вокруг нас мы видим действие тления в природе, то есть это какие-то катастрофы, какие-то природные явления, которые осложняют нашу жизнь. И вот в 8 главе апостол объясняет нам, как христианин может жить с надеждой в этих обстоятельствах. Он приводит несколько причин, почему мы можем иметь надежду. И одна из главных причин заключается в том, что каждый человек, спасенный Христом, он имеет внутри себя Духа Божьего. То есть Дух Святой, он присутствует в сердце каждого верующего. Это присутствие Духа Святого проявляется в нескольких сферах. Одна из сфер заключается в том, что этот человек, он спасенный человек, он никогда не смирится с грехом. Грех делает его, ставит его в некомфортное положение. И поэтому Дух Святой всегда побуждает человека бороться с грехом. Он может на какое-то время где-то увлечься грехом, но ему всегда внутри будет некомфортно. Он будет понимать, что это неправильно. Второй аспект действия Святого Духа в том, что Дух Святой дает верующему человеку это внутреннее понимание его принадлежности Богу. Этому человеку больше некуда идти. Он даже когда согрешил, он все равно, он ползком, но будет к Богу ползти. Потому что он понимает, что он принадлежит Богу. И это тоже действие Святого Духа. И вот кроме этого, апостол Павел говорит о третьем действии Святого Духа, и это действие заключается в том, что Дух помогает нам молиться. Здесь написано немножко выше, в 26 стихе сказано, что «Ибо мы не знаем, о чем молиться. Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как нужно, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Дальше сказано, испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Вот это особое благословение, которое есть у верующих людей. Это благословение заключается в том, что Дух Святой, живущий в нас, он знает нас лучше, чем мы сами знаем себя. Он точно знает, в чем заключается наше благо. И даже тогда, когда мы приходим к Богу и просим у Него, подобно малым детям, которые просят у родителей, то, что им вредно, то, что им не нужно. Дух Святой знает намного глубже, намного больше. Здесь сказано, что он испытывающий же сердца, знает, какая мысль у Духа. Поэтому он ходатайствует за святых. То есть Дух Святой... Он доносит к Отцу Небесному, к Богу, который управляет всем, доносит нашу настоящую истинную нужду. В этом наше особое благословение. Почему воздыхание неизреченное? Некоторые люди воспринимают это как гласолалию, то есть это вот такая особая форма молитвы, к которой прибегают некоторые представители некоторых деноминаций. В действительности здесь говорится о другом. Здесь сказано следующее. Ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть Дух Святой доносит до Отца Небесного информацию о нас, таким образом, что ее нельзя высказать человеческим языком. Вот в чем смысл неизреченный. То есть то, что Дух Святой говорит, невозможно произнести, невозможно изречь, если можно так сказать. Таким образом, Дух Святой не только понимает нас очень хорошо, но он очень точно, намного точнее, чем человеческая способность выражать мысль, доносит до нас, вернее, доносит до Небесного Отца наше истинное состояние с тем, чтобы просить Отца во имя Иисуса Христа, просить Отца для того, чтобы он вмешивался, он помогал, он поддерживал, он направлял нашу жизнь, он заботился о нас. И в этом особое благословение верующих людей.
3: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
4: Это

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтрака, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский Всеруссий Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле. Сопереживая тем, кого коснулось горе, выражаю им и всему венесуэльскому народу искреннее сочувствие. Возношу молитвы милостивому Богу о скорейшем выздоровлении раненых и о даровании утешения скорбящим, а также об укреплении сил медиков и спасателей, говорится в патриаршем послании уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх добавил, что глубоко опечален известием о землетрясении. В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням. Журналист и писатель Майкл Шелленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Шелленберг отметил, что снижение религиозности создало духовный вакуум, который заполнили различные утопические идеологии. Согласно новому исследованию американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2023 году в мире значительно вырос уровень враждебности по отношению к религиозным общинам. Количество стран, где зафиксирован высокий или очень высокий уровень религиозной напряженности, увеличилось с 45 до 55. Это уже третий год подряд, когда ситуация ухудшается. Хотя показатель пока остается ниже рекордного уровня 2012 года, когда высокий уровень религиозной враждебности был отмечен в 65 странах, исследователи говорят о тревожной тенденции. Эксперты связывают рост напряженности сразу с несколькими факторами. Среди них усиление преследований религиозных меньшинств, а также последствия нападений группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа, которые вызвали рост межрелигиозной напряженности во многих странах. В Латинской Америке преданность футбольным клубам все чаще выходит за рамки обычного увлечения спортом и приобретает черты религиозного поклонения. Об этом говорится в большом материале агентства Associated Press, посвященном тому, как футбол становится для миллионов людей источником смысла, надежды и чувства принадлежности. Латинская Америка на протяжении веков считалась регионом с сильными религиозными традициями. Однако, по мнению исследователей, сегодня для многих людей главным местом, где они находят единство и ощущают себя частью большого сообщества, становятся не церкви, а футбольные клубы и стадионы. Авторы материала отмечают, что некоторые болельщики совершают различные ритуалы и придерживаются суеверий, надеясь повлиять на исход матчей. В результате известные футболисты нередко становятся объектами почти религиозного почитания. Меньше половины американских христиан, называющих себя рожденными свыше, верят в святость человеческой жизни. К такому выводу пришли исследователи Центра культурных исследований при Аризонском христианском университете, представившие новые результаты исследования American Worldwide Inventory 2026. Под святостью человеческой жизни исследователи понимают убеждение, что жизнь каждого человека является священной, обладает Богом данной ценностью и не зависит от возраста, состояния здоровья или других обстоятельств. Согласно исследованию, только 44% рожденных свыше христиан придерживаются такого взгляда. При этом более половины представителей этой группы по-прежнему считают аборт нравственно недопустимым. Опрос проводился в январе 2026 года среди 2000 взрослых американцев, представляющих различные регионы и социальные группы страны. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: «Слово наставления» на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 июня. Бог может открыть или закрыть перед нами двери. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Откровение Иоанна Богослова, 3:7. Иногда Бог говорит с нами, открывая для нас двери возможностей, или наоборот, закрывая какие-то двери. Павел и Сила собирались идти в Вифинию, чтобы проповедовать Евангелие и служить жителям города. Но Дух Иисуса не позволил им это сделать. Смотрите Деяния, 16 глава, стихи 6 по 7. Мы не знаем точно, как именно это произошло. Возможно, они перестали чувствовать мир в сердце. Вероятнее всего, они собирались идти в ту местность, но Бог сделал так, что они не добрались туда. Мы с Дэвом знаем из собственного опыта, что Бог может открывать двери возможностей, которые никто другой не сотворит, или закрыть двери, которые мы не сможем открыть. Я всегда молюсь о том, чтобы Бог открывал передо мной только те двери, в которые я должна входить, согласно Его замыслу. Я могу искренне верить, что принимаю правильное решение, тогда как в действительности это может оказаться серьезной ошибкой. Поэтому я предпочитаю довериться Богу, который закроет передо мной те двери, войти в которые было бы для меня заблуждением. Долгие годы я изо всех сил старалась добиться того, что я запланировала. Все это заканчивалось тем, что я выбивалась из сил и опускала руки. Сейчас я поняла, что гораздо приятнее делать то, что от нас зависит, и при этом полностью положиться на Бога. Он откроет передо мной те двери, которые являются частью Его плана, и закроет те двери, которые не ведут к исполнению Его замыслов. Бог любит вас, и вы можете быть уверены, что в нужное время Он откроет для вас именно те двери, которые вам нужны. Божье слово на сегодня. Не пытайтесь добиться всего своими силами. Доверьтесь Богу, который откроет перед вами правильные двери и закроет те, которые вам не нужны. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Слава Тебе, Иисус, мой Царь. Слава Тебе за Твою любовь, Господь. Ты один, Господь. Ты один желание сердца моего. На каждый день, Господь.

0: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 29. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судя с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренным духом приобретет честь. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Боясь пред людьми, ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников – человек неправедный, и мерзость для нечестивого – идущий прямым путем. Глава 2. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плоским своим умом и не держась головы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся», что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 16. В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя иудейского, ни приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золото. Пойди, расторгни союз твой с Васою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Винодад царя Асы и послал военачальников, которые были у него, против городов израильских, и они опустошили Ион и Дан, Авелмаим и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сём Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Геву и Мицфу. В то время пришел Анани, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли эфиопляне и левияне с силой большую и с колесницами и всадниками более многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него, притеснял Аса и некоторых из народа в то время. И вот деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего. И похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество». Глава 17. «И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян. И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско на земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих Бенхаила, и Авадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтоб учили по городам Иудиным народ, и с ними левитов, Шимаию, и Нефанию, и Зевадию, и Азиила, Шемирамофа, Ионафана, и Адонию, и Товию, и Тов-Адонию, и с ними Елишаму, и Йорама, священников. И они учили в Иудее, имея с собою книга закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народ. И был страх Господен на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. И от филистимлян приносили Иосафату дары, и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700, и козлов 7700». И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Много было у него запасов в городах иудейских и в Иерусалиме людей военных, храбрых. И вот список их по поколениям их. У Иуды начальники 1000, Адна начальник, и у него отличных воинов 300 тысяч. За ним Иоханан начальник, и у него 280 тысяч. А за ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него 200 тысяч воинов отличных. У Вениамина отличный воин Гилеада, и у него вооруженных луком и щитом 200 тысяч. За ним Иегозават, и у него 180 тысяч вооруженных воинов. Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее.

Разбери меня на части, сними с души печати, выпотроши дурь мою, выкини все злые страсти, почини меня, мастер, мой мастер, я греховен от зачатия. Буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя, молю тебя. Но почини меня, мастер, сломанный, сломленный, словно волк пойманный, раненый на вылет на весь мир, озлобленный, скалюсь на людей на краю пропасти. Сам себя загнал в ловушку собственной гордости, признавать больно собственные промахи, где доходит до греха, дело пахнет порохом, тащит враг туда, где огненные всполохи. Мастер, помоги, мне не хватает воздуха, мой

мастер, мой мастер, я греховен от зачатия. Буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя, молю тебя. Но почини меня, мастер, воин, однажды убивший дракона. Новым драконом рискует стать снова. Все, с чем боролся и что ненавидел, вдруг в своем сердце со страхом увидел, словно открыл черный ящик Пандоры.

0: мастер, разбери меня на части. Сними с души печати и выпотроши дурь мою. Выкини все злые страсти, почини меня, мастер. Мой мастер, я греховен от зачатия. Буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя. Молю тебя, но почини меня, мастер.
1: Хит на радио Пилигрим.
2: И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем.

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те слова.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: избиение младенцев Иродом во время рождения Христа поражает своей жестокостью. В сегодняшней программе мы поговорим о том, каков духовный смысл этого события, и также, что говорит об этом Библия и история. Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами Николай Пастухов и Алексей Алексеевич Коломийцев. Алексей Алексеевич, говорит ли история об избиении младенцев в Вифлееме? И как к этому относятся раввины? В чем духовный смысл этого события?
1: История избиения младенцев – один из достаточно сложных элементов общей истории Рождества. Сложность вот в чем. Когда мы соприкасаемся с секулярными или светскими исследователями, историками, которые подходят к Библии критически, они склонны отвергать историчность этого события, ссылаясь на то, что не существует внебиблейских подтверждений о том, что это событие действительно имело место быть. Более того, критики Священного Писания, которые подходят к Писанию как к человеческой, к человеческому произведению литературы и ставя его в один ряд со многими другими книгами, которые были написаны в тот период, или тем более относя их к религиозным книгам, которым сразу же придается элемент мифичности, элемент того, что там вымысел, там есть только образность, которая указывает на идеи, совсем не обязательно имея под собой историчность. Так вот, эта категория критиков, они ссылаются еще на то, что история избиения младенца упоминается только у Матфея. И мы не встречаем ее даже у Луки, который тоже рассказывает о Рождестве Иисуса Христа, ну и, конечно же, у Марка и у Иоанна. Так вот, все эти критические замечания по отношению к этой истории, они, конечно же, не имеют под собой достаточно объективного, авторитетного основания. Причина вот в чем. Мы уже говорили как-то о том, что евангелисты описывают историю Иисуса Христа с разных сторон. И поэтому, когда мы читаем евангелиста Матфея, мы видим, что он упоминает те события, о которых не упоминает евангелист Лука. Они как бы дополняют друг друга, и совсем не обязательно, что то, что не упомянуто Лукой, не имело места в истории, когда о нем говорит какой-то другой евангелист. Теперь то, что касается историков, светских историков, не библейских историков, которые описывают эти события. Чаще всего ссылаются на Иосифа Флавия, который описывает достаточно много событий, связанных с жизнью Ирода, но вот по какой-то причине упускает такое яркое событие, которое должно было быть как бы отмечено. Тем более, что в церковной традиции эту историю связывают с большим количеством младенцев. Например, сирийская традиция говорит о том, что 14 тысяч младенцев были избиты в то время. Некоторые идут даже дальше, говоря о том, что 64 тысячи младенцев тогда погибли от рук Ирода. На мой взгляд, все эти истории, они достаточно несостоятельны, чтобы воспринять их как достоверные. Нужно посмотреть на несколько конкретных фактов, связанных с этим. Ну, во-первых, Вифлеем в то время был достаточно небольшим городком. По данным, по подсчетам, там было, ну, может быть, до 1000 человек жителей. Если у этих жителей регулярно рождались дети, как обычно это происходило, нормальный, так скажем, уровень рождаемости, то вот на то время в этом городе было, ну, несколько десятков младенцев, которые были бы до 2 лет. Если посчитать более широкий диапазон, то есть не только сам Вифлеем, но, может быть, и чуть шире. Здесь есть ссылка на Раму. Рама находится примерно в 12 километрах от Вифлеема. Это тот город, где была похоронена Рахиль, или место, где была похоронена Рахиль, и впоследствии там город возник. Вот. Даже если говорить о более широком регионе, то все равно людей тогда было там не так много. И даже если мы посчитаем тех, кто пришел на перепись, но, скорее всего, время между рождением Иисуса Христа и избиением младенцев тоже имело какой-то срок, то есть это не произошло прям немедленно в то же самое время. Вот. Мы не можем сказать о том, что это, что там были тысячи. Скорее всего, там было намного-намного меньше младенцев избито. Есть другая сторона этой истории. Другая сторона связана с Иродом. Ирод Великий, так его называли, он был известен своей кровожадностью. И эта кровожадность проявлялась прежде всего по отношению к любым претендентам на его престол. Даже говорили о том, что император, римский император, в то время говорил: «Я предпочел бы быть лучше бы свиньей в стаде Ирода, чем его сыном, потому что у свиньи больше шансов выжить». Он практически убил всех своих сыновей, всех родственников, племянников, которые как-то могли претендовать на этот престол. Он действительно страдал этой паранойей. Он, конечно, был человеком гигантского ума. Он сделал чрезвычайно много для региона, в котором он правил. Он сумел договориться с римлянами, он сумел договориться с иудеями, он отстроил храм так, как его никогда не отстраивали. Но этот человек был известен вот этой паранойей, он просто боялся за свой престол. Поэтому в связи с таким характером Ирода вполне реально, что история избиения младенцев действительно имела место быть. Почему ее не упоминает Иосиф Флавий? Мы не можем точно сказать. Дело в том, что у нас нет основания считать, что Иосиф Флавий упомянул о всех событиях, которые имели место быть. Если это событие было локальным, то есть оно было связано с Вифлеемом, если это событие было мало отличающимся от других подобных событий, которые, скорее всего, были в истории правления, жестокого правления Ирода, то в этом нет ничего неудивительного, что Иосиф Флавий или другие какие-то историки упускают его и не говорят ничего. Во всяком случае, когда мы говорим об истории, когда мы говорим о прошлом, нам очень трудно воссоздать все события до деталей для того, чтобы точно понять мотивацию, логику того или иного историка, почему он одни события отмечает, а других умалчивает. У нас же есть более верный источник. И этим источником является Священное Писание. И Священное Писание говорит нам о том, что в самом начале появления Сына Божьего здесь на земле люди, которые имели власть, они препятствовали или они агрессивно атаковали любой намек на то, что их царство когда-то может быть свергнуто. Но Иисус, родившись на земле младенцем, он был спасен, мы знаем, чудесным образом. И он был спасен для того, чтобы совершенно иным путем стать царем. Стать царем сердец людей. Стать царем, который однажды утвердит Божие царство. Утвердит ее не крестом и мечом. Он утвердит ее совершенно иным способом. Он утвердит ее крестом и своей жертвой. Своей жертвой на этом Голгофском кресте, которая пригвоздила там наши с вами грехи, и которая открыла нам доступ в небо, и которая соединила нас с Ним, Царем Вселенной, и которая сделала нас наследниками Царствия Божьего. И всякий, кто верою принимает Его, становится сонаследником Иисуса Христу. Помоги вам в этом, Господи.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

есть такие минуты, хоть очень больно сказать кому-то, но время уходит, и надо сказать прощай. Разлука приходит с надеждой навстречу, теплой улыбкой закончится вечер, но дружба не стынет, как в чашке забытый.

Долой сквернословие, зависть, хамство! Да здравствует честь, благородство, культура!

бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский в Серовсе Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле. Сопереживая тем, кого коснулось горе, выражаю им и всему венесуэльскому народу искреннее сочувствие. Возношу молитвы милостивому Богу о скорейшем выздоровлении раненых и о даровании утешения скорбящим, а также об укреплении сил медиков и спасателей, говорится в патриаршем послании уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх добавил, что глубоко опечален известием о землетрясении. В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 589. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням. Журналист и писатель Майкл Шелленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Шелленберг отметил, что снижение религиозности создало духовный вакуум, который заполнили различные утопические идеологии. Согласно новому исследованию американского исследовательского центра Pew Research Center, в 2023 году в мире значительно вырос уровень враждебности по отношению к религиозным общинам. Количество стран, где зафиксирован высокий или очень высокий уровень религиозной напряженности, увеличилось с 45 до 55. Это уже третий год подряд, когда ситуация ухудшается. Хотя показатель пока остается ниже рекордного уровня 2012 года, когда высокий уровень религиозной враждебности был отмечен в 65 странах, исследователи говорят о тревожной тенденции. Эксперты связывают рост напряженности сразу с несколькими факторами. Среди них усиление преследований религиозных меньшинств, а также последствия нападений группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа, которые вызвали рост межрелигиозной напряженности во многих странах. В Латинской Америке преданность футбольным клубам все чаще выходит за рамки обычного увлечения спортом и приобретает черты религиозного поклонения. Об этом говорится в большом материале агентства Associated Press, посвященном тому, как футбол становится для миллионов людей источником смысла, надежды и чувства принадлежности. Латинская Америка на протяжении веков считалась регионом с сильными религиозными традициями. Однако, по мнению исследователей, сегодня для многих людей главным местом, где они находят единство и ощущают себя частью большого сообщества, становятся не церкви, а футбольные клубы и стадионы. Авторы материала отмечают, что некоторые болельщики совершают различные ритуалы и придерживаются суеверий, надеясь повлиять на исход матчей. В результате известные футболисты нередко становятся объектами почти религиозного почитания. Меньше половины американских христиан, называющих себя рожденными свыше, верят в святость человеческой жизни. К такому выводу пришли исследователи Центра культурных исследований при Аризонском христианском университете, представившие новые результаты исследования American Worldwide Inventory 2026. Под святостью человеческой жизни исследователи понимают убеждение, что жизнь каждого человека является священной, обладает Богом данной ценностью и не зависит от возраста, состояния здоровья или других обстоятельств. Согласно исследованию, только 44% рожденных свыше христиан придерживаются такого взгляда. При этом более половины представителей этой группы по-прежнему считают аборт нравственно недопустимым. Опрос проводился в январе 2026 года среди 2000 взрослых американцев, представляющих различные регионы и социальные группы страны. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Сеятель. Вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иной упало при дороге. И налетели птицы, и поклевали то. Иной упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушил его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно в 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод в 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 3 по 8. И с 18 по 23.

0: Что там Христос всем нам скажет, жаль, до конца неизвестно.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Благоприятный час. Так называется проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: В Евангелии описывается много случаев покаяния людей, то есть тех, которые пережили возрождение, родились свыше в результате своей встречи с Иисусом Христом. Нам полезно ближе познакомиться с этими примерами. Они являются образцами, по которым мы можем сравнить себя и узнать, пережили ли мы подлинное покаяние или нет. Конечно же, каждый переживает свое обращение к Господу особо, не одинаково. Однако, в принципе, основа должна быть общая. Сегодня я хотел бы взять в пример покаяние слепого нищего Бартимея, как в нем произошло его обращение. О нем мы читаем в 10 главе Евангелия от Марка. «Когда Иисус шел в Иерусалим, и за ним следовало множество народа, слепой Бартимей сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что идет Иисус, начал неистово кричать: „Иисус, сын Давидов, помилуй меня“. Люди его заставляли молчать, но он усилил свой вопль к Иисусу, и Христос остановился и велел позвать нищего к себе. Далее сказано: он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: „Чего ты хочешь от меня?“ Слепой сказал ему: „Учитель, чтобы мне прозреть“. Иисус сказал ему: „Иди, вера твоя спасла тебя“. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Ценность примера Бартимея не только в том, что произошло в его душе, но и в том, что произойдет с тобой, уважаемый радиослушатель, когда ты отдашь свою жизнь Богу. В истории Бартимея следует отметить некоторые особо важные моменты его обращения к Господу. Во-первых, он не пренебрег данной ему возможности встречи с Иисусом. Затем, что он преодолел все препятствия, вставшие на пути личного контакта с Христом. В-третьих, он возложил свою надежду полностью на Иисуса, сознавая, что он один может помочь ему. И, наконец, получив просимое от Христа, Бартимей последовал за своим Спасителем. Вот эти факторы должны быть в основе переживания тех, которые желают вступить на правильный путь и получить спасение Божие. Они актуальны в каждом подлинном обращении и покаянии. Эта история со слепым Бартимеем произошла в течение последней недели земной жизни Сына Божьего. 3 года ходил Иисус по городам и селениям, исцеляя больных, проповедуя Евангелие и делая добро людям. Для Бартимея так и не представилась возможность встречи с Иисусом. Поэтому, когда слепой узнал, что проходит Иисус недалеко от того места, где он обычно сидел, то он понял, что для него настал его благоприятный час, и он сразу им воспользовался. Один единственный шанс. Бартимей не мог знать, пройдет ли Иисус или не пройдет еще раз по этой дороге. Поэтому как разумно, что он не пренебрег и не рискнул отложить такую возможность на какое-то неизвестное будущее. Да, дорогие друзья, есть особые моменты в жизни, которые не повторяются. Один единственный раз – больше нет. Что ты, милый друг, сделаешь в день посещения Господа? Сегодня пришел твой день, время твоего посещения. Точно не могу сказать, что именно сегодня является твоим последним днем и что он больше не повторится. Возможно, что да. Но надеяться на завтра – это слишком большой риск. Но я обязан предупредить, что гарантию на другой такой благоприятный час – и возможность никто не может дать. Сам Бог говорит: вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Поэтому мешкать, откладывать, надеяться на лучшее время, значит рисковать своей бессмертной душой, обрекая ее на погибель. Слово Божие говорит: ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. У Бартимея была крайняя нужда, он осознал ее и использовал первый благоприятный момент посещения его Иисусом. В этом и заключалась его вера, что он не упустил данную ему возможность встретиться с Иисусом. На пути веры всегда будут препятствия. Были они и у Бартимея. Сказано, что многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Интересно отметить, кто препятствовал ему прийти к Иисусу. Да, люди, которые шли за Иисусом. Люди эти были религиозные, шли они за Иисусом в Иерусалим праздновать Пасху. И вместо поощрения от них они заставляли его молчать. Но вера Вартимея, его нужда, его чувство необходимости прийти к Иисусу преодолели эти препятствия. В заключение заметьте еще один важный момент в обращении Вартимея. Получив желаемое исцеление и прозрение от Господа, сказано, что он пошел за Иисусом по дороге. Это верный результат подлинного покаяния – следовать за Иисусом. А это значит оставить греховный образ жизни и быть в повиновении Христу. Теперь ты будешь читать Библию, молиться, говорить другим о Христе, искать общение с детьми Божьими. И с этого момента Дух Святой будет тебя водить и наставлять в истине Слово Божие. Сегодня твой день. Склони свои колени и призови имя Господне, и спасен будешь.
2: Друг мой, Бог стучит в твое сердце. Он хочет освободить тебя от грехов и болезней. У тебя сегодня есть шанс –

0: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал. Ваши письма отправляйте по адресу: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».